0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 20 февраля 1986 года была запущена в космос первая часть станции. Действующая космическая станция «Мир» представляет собой комплекс, состоящий из различных модулей. Станция «Мир» движется по орбите на расстоянии 390 километров от Земли. До сегодняшнего дня она сделала 1000 оборотов вокруг нее. Для управления сложной космической системой на борту станции постоянно находятся космонавты. Проект «Ойронис».

11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Ойромир» между Европой и Россией. Тем самым проект «Ойромир» служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения.

0: Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего.
1: Десять, девять, восемь, приготовиться к старту. Пять, четыре, три, два, один, ноль.